Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: Бабас, халял, халял, бегу. Не хотячу. Я не мог, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, я мегегон.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт!